0: You are listening to 5EBI, Multicultural Broadcasters in Adelaide, South Australia.
1: 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au.
2: Good afternoon, you are listening to Radio 5 EBI FM, where you for the last hour have been listening to the German voice. It's 5 o'clock and that means half an hour with the Russian community Albertson's program.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
4: Есть верующие люди, которые грешат. Все верующие люди грешат. Какими-то грехами, большими, маленькими, дольше, меньше. Но все верующие люди каются. Если верующий человек не кается, значит большой вопрос. И так и написано, Евангелие от Матфея говорит, скажи церкви тогда. Если обличают и не каются, тогда скажи церкви, и после этого что? Да будет тебе как язычник, то есть признать его неверующим человеком. То есть всякий верующий человек кается. Все верующие люди грешат, но все верующие люди каются. А отличие неверия в том, что оно не может каяться, оно не способно, это не его, это абсолютно далеко от его естества. Посмотрите, после того, когда Каин убивает своего брата, его жизнь превращается в полный кошмар, и вот здесь вместо того, чтобы осознать, вместо того, чтобы посмотреть на себя, вместо того, чтобы сокрушиться, вместо этого Каин продолжает делать все возможное для того, чтобы каким-то образом защититься. Давайте прочитаем эту историю. 9 стих 4 главы Бытие. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю». «Разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно». И вот ты теперь сгоняешь меня от лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. Сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Последствия зла, которое совершил Каин, они раскрывают два трагичных аспекта реальности неверия. И вот об этих особенностях Моисей пишет в этой истории. Первый аспект – это слепое ожесточение неверия. Мы посмотрим на него сейчас и затем коснемся печального его конца. Неверие очень коварно и очень гнило внутри. Оно рождено лживостью. И поэтому лживость – это суть его жизни, это то, чем неверие оперирует и на чем оно функционирует. Вы помните, когда Адам согрешил, его первой реакцией при встрече с Богом была лживость. Но Адам лгал меньше или менее дерзко, так скажем, менее прямо. Когда Адам лгал Богу, он говорил факты. Помните, Бог приходит и говорит, не ел ли ты от дерева? Адам отвечает ему. Помните, как он отвечает? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Адам, в общем, сказал правду. Все факты, которые он перечислил, были фактами, действительными. Но он их выстраивает таким образом, чтобы перенести всю вину на жену, Бога и то, что вот жена потом дала. И таким образом, после того, когда он воспринимает этот плод, он вкушает его. Речь идет о очень простой формуле, которую мы наблюдаем, это форма лживости. Но у Каина ситуация намного более дерзкая. Когда Бог спрашивает у него, он отвечает прямую ложь, не знаю. Он хорошо знал. Он хорошо знал, где он оставил Авеля. Он очень хорошо знал, где он лежит, где он его убил. Он хорошо знал. В этом еще одна особенность неверия. С каждым новым поколением зло, агрессивность, вот эта дерзость неверия увеличивается. Мы это видим в жизни. Помните, Осия, 8 глава, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, пожнут бурю». Вот это мы видим, Адам сеет, Каин пожинает уже в большей степени. Друзья мои дорогие, вот это усиливает грех в каждой семье, в каждом поколении. То, что одно поколение делало, смущаясь, второе поколение делает уже дерзко. Абсолютно дерзко. Подобно Адаму, Каин сначала пытается отрицать грех, потом, когда это становится невозможным, он усиленно оправдывается, пытаясь выторговать у Бога более удобные условия для своего наказания. Эта особенность неверия, она не только отличается злом, которое производит в своей непокорности Богу, но и слепым ожесточением сердца. Итак, давайте посмотрим на первую грань, на отрицание греха. Бог обращается к Каину, потому что он хочет побудить его к покаянию. Он подталкивает его, и он спрашивает, где Авель, брат твой? Помните, Бог подталкивал Каина к покаянию еще до того, как Каин убил Авеля. Он приходит к нему, и он говорит, грех у дверей сердца твоего лежит. Друзья мои, Бог говорит каждому человеку. Есть такой очень мощный инструмент, который Бог сделал, называется совесть. И каждый человек, даже неверующий, он все равно ощущает, перед тем, как он сделает какое-то преступление, он понимает где-то в глубине, у него есть какая-то борьба. И, конечно же, после того, когда человек сделал, Бог продолжает подталкивать людей к покаянию. Но вместо покаяния из уст Каина звучит вот это наглое отрицание. Смотрите, он говорит «не знаю». И дальше подчеркивает, он как бы оправдывает себя то, что он и не должен знать. «Разве я сторож брату своему?» Как я уже сказал, что Каин отрицает свою вину более категорично, чем это делал Адам. Он прямо и нагло говорит эту ложь. Он хорошо знал, где брат его. Он хорошо знал, что произошло. И это не случайная ложь. Это система подхода к жизни. Вот так ложь для этих людей, она является оперативной, операционной системой. Они функционируют во лжи. Несколько примеров можно привести. Например, Писание ясно говорит, что все люди внутри имеют подозрение или имеют достаточно фактов, чтобы думать, что Бог все-таки существует. Но вместо этого, заметьте, они предпочитают верить своим собственным представлениям о реальности, и они настойчиво, написано, подавляют истину неправдою. Или другая категория. Всем понятно, глядя на мужчину и женщину, всем понятно, что они разные. Что Бог создал мужчину для женщины и наоборот. Но сегодня огромная масса людей, образованных людей, людей, которые обладают властью, людей, которые считают себя элитой, выше всех остальных, они считают наоборот. Вот эта система лжи, которая правит в людях, которые неверующие. Более того, вот эта Каинова методика действия ложью, она распространена среди людей вообще. С самого детства, наверное, вы замечали, вот кто ребенка научил обманывать? Кто ребенка научил скрывать то, что он сделал? Вот школы нет лжи. Никто не отдавал своего ребенка в классы лжи, чтобы он научился там. Нет, это все из него, изнутри. Вот это то, что мы видим в Каине. Это то, что Бог показывает, чтобы объяснить, вот как живет мир. Помните Иосифа, когда его братья продают в рабство. Что они говорят отцу? Они не приходят и не говорят ему, вот мы его продали в рабство. Нет, они лгут. Ложь – это инструмент, это мощный инструмент. Посмотрите на современных политиков. Для политиков ложь – это вообще средство самое сильное. Они ищут возможности, как можно больше ввести в заблуждение людей для того, чтобы создать иллюзию, на основании которой они могли бы утвердить свое положение. Эта ложь становится все более открытой, более дерзкой. Люди манипулируют фактами, извращают, выстраивают их в нужную им картину. Ко лжи привыкли. Более того, печально, что церковь привыкает ко лжи. Христиане привыкают ко лжи. Они не представляют жизни без нее. В наше время, в действительности, в истории Израиля было подобное время. Пророк Исаия, 28 глава, 15 стих, описывает ситуацию, в которой находился народ тогда, и он пишет следующее. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». Заметьте, это 800 лет до рождения Христа, это почти 3000 лет тому назад. Природа человечья та же самая. То же самое, как это было у Каина, как это было у вот этих людей народа израильского, точно так и сегодня. К огромной печали эти люди не понимают, насколько обманчива эта позиция для них самих. Проблема всякой лжи в ее несоответствии действительности. Люди думают, что извратив реальность, они смогут создать псевдореальность, на основании которой заставят кого-то делать то, что им надо. Но в действительности верить лжи – это верить в глупость, это верить в то, что реально не существует. Обратите внимание, как Бог подходит к Каину. Вот посмотрите еще раз эти слова, 9 стих. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И вот здесь после этого Бог не занимается доказательствами. Бог не объясняет ему, ну как же ты не знал? Давай посмотрим, где он лежит. Давай пойдем, давай разберемся. Бог не занимается этим. Почему? Потому что Бог очень хорошо знает, что Каин знает, где его брат. Поэтому Бог всегда функционирует, исходя из истины, исходя из фактов. А рано или поздно каждому человеку приходится встречаться с Богом и с Его законами здесь, на земле, и однажды каждому из нас придется встретиться с Богом лицом к лицу в вечности. И Бог не будет слушать даже намеков на какие-то попытки оправдаться. Заметьте, что Бог говорит. Бог просто ему говорит, что ты сделал? Бог абсолютно не занимается этими разборками. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Бог действует, исходя из фактов. И Каину нечего возразить. А там ключ, друзья. Встреча с Богом, точно и детально знающим истину и функционирующим в истине, она мгновенно приводит человека в чувство реальности. Бог совершенно игнорирует попытки Каина защититься ложью, и Каин не в состоянии противостоять истине. Друзья, давайте посмотрим на нас. Мы понимаем, что каждому из нас однажды придется встретиться с Богом, однажды придется лицом к лицу встретиться с фактами. Вы помните об одном человеке, и мы будем говорить о нем, если Бог даст, через две проповеди, об одном человеке, его звали Енох, сказано, что он ходил перед Богом. Знаете, что это значит, ходил перед Богом? Он ходил, понимая, что Бог видит реальность такую, какая она есть. Вот все остальные люди, которые не ходят перед Богом, они живут, надеясь, что их собственная псевдореальность, которую они создают в своем уме, она в действительности и станет основанием, на основании которого Бог будет судить их, подходить к жизни и так далее. Не будет так. Вот эта история с Каином ясно показывает, так не будет. Однажды каждому из нас придется встретиться с истиной. Как бы настойчиво, как бы долго мы не отрицали истину, как бы успешно люди не прикрывались ложью, даже в своем сознании, при встрече с Богом сразу становится ясно, что есть истина. Бог действует на реальных фактах, и Его суд основан на реальных фактах, а не на чьих-то представлениях о них. Это первая сторона вот этой беды, слепого ожесточения, неверия. Вторая сторона, после того, когда Каин понимает, что здесь бесполезно иметь какой-то спор, после этого Каин начинает оправдывать свой грех. Вот это еще одна особенность нераскаянного сердца. Уже когда Бог лицом к лицу поставил, ну смотри, ну делал же. После этого Каин вместо того, чтобы отрицать убийство, вместо того, чтобы каяться, как мы уже говорили, он начинает каким-то образом, меняя тактику, оправдывать то, что он сделал. Давайте еще раз посмотрим с 9 стиха и до 13. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И вот после этого, опять-таки, когда Бог еще сильнее, больше давления на него, вот здесь вот, вместо того, чтобы сокрушиться, упасть на колени и сказать, Господи Боже, что я натворил в жизни? Вместо этого, смотри, что Каин говорит. Сказал Каин Господу, наказание мое больше, чем снести можно. Заметьте, очень интересно. Каин был очень жестокосердным по отношению к другим. Но он ожидает милосердного отношения к себе. В этом еще одна проблема неверия. Неверие подталкивает нас быть требовательным к другим и очень снисходительным к себе. Ожидать снисходительности к себе. Вот это неверие, которое в Каине проявлено предельно ярко. В этом особенность человечества. И Бог показывает эту особенность с первых страниц Священного Писания. В этом сущность неверия. Как мы уже говорили об этом подробно, претендуя на независимость от Бога, человек ставит себя в положение Бога, на место Бога, и он претендует на то, что он определяет, что правильно, что неправильно. И в данном случае Каин определил, что Бог не прав, не приняв его жертву. Изначально он определил это. Потом он определил, что Бог не прав, приняв жертву Авеля. Но так как до Бога далеко, он не может Бога достать, он не может Богу ничего сделать, он не может каким-то образом причинить вред Богу, поэтому он ограничивается тем, что он может достать. Он убивает Божьего человека. В этом особенность, чтобы хоть как-то выместить зло, особенность неверия. И здесь опять Каин решает сам, что правильно. Несмотря на Божие ясное предупреждение, Бог говорит, грех у дверей сердца лежит. Он делает то, что считает правильным. И вот теперь, когда его действия привели к этому трагичному результату, Каин предъявляет претензии. Заметьте, неверие чрезвычайно нелогично. Он предъявляет претензии к Богу. Он говорит, ты несправедлив ко мне. Вы видели когда-нибудь? Видели, наверное. Видели много такого. Вот абсолютная слепота, абсолютное ожесточение, которое ослепило человека. Римлянам 1 глава 21 стих об этом говорит. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть без доверия Богу, без преклонения перед Его величием, перед Его Словом люди не способны ясно мыслить. У них нарушается логика. И в данном случае это очень ярко видно. Таких примеров очень много, и Библия представляет нам целый ряд таких примеров. Начав с Каина, я вам приведу еще один яркий пример с народом израильским. Помните, когда люди вышли, Бог вывел народ израильский из Египта, они там изнывали, стонали, они умирали там, их хотели уничтожить там вообще. Бог выводит их торжественно, очень с мощным проявлением своей силы. Приводит их к той точке, где они уже должны были войти в обетованную землю. Они посылают 12 разведчиков. Разведчики приходят, и 10 из них говорят, земля действительно хороша, но слишком сильные там люди и слишком большие города. Мы не сможем их взять. И вот здесь, вместо того, чтобы довериться Богу, так как Бог туда ведет их, они стали роптать на Моисея. Послушайте, как они говорят. Числа 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало ему: если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой». То есть, заметьте, это не просто похныкали где-то, они восстали против Моисея, восстали против Аарона, и они предъявляют ему требования, они говорят: не хотим идти туда, куда ведет нас Бог, вместо того, чтобы доверять Богу. Заметьте, это корень этого неверия. Не хотим идти туда, хотим умереть здесь. Хорошо, Бог услышал эту молитву, эту просьбу, это такое наглое представление своей позиции. 28 стих. «Скажи им: живу я, говорит Господь, как вы говорили вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут ваши тела, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Окей. Просили? Получите. Но если бы на этом все закончилось. Буквально через одну главу, в 16 главе, мы читаем, как восстают против Моисея опять, восстает народ в лице 250 лидеров, некоторых начальников. Вот. И вот они приходят и уже в более такой развитой программе представляют свою претензию. Разве, 16 глава, 13 стих, «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне?» Подожди, ну вы ж только просили, чтобы умереть в пустыне. Ты хочешь еще и властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, в которой течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Подождите, вы ж только что отказались идти туда. Бог же только что вас хотел туда привести. Вы же только что отказались оттуда идти. Вот это безумие неверия. После этого, это еще не все, после этого Бог вступается за Моисея и Аарона. И помните эти Корей, Дафан и Аверон, которые восставали здесь, эти начальники, Бог их поражает, и земля их поглотила. Земля их поглотила. Что вы думали после этого происходит? Думаете, что народ страхом и трепетом перед Богом наполнился? Нет. 41 стих. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона, и говорили: вы умертвили народ Господень». Вот вы видали когда-нибудь еще более нелепые оправдания? Но для неверия это, кажется, абсолютно perfect. Абсолютно все здесь гладко для них. В этом проблема. Это то же самое, что мы видим в реакции Каина. Он убил своего брата Авеля. Он сделал это из зависти, совершенно незаслуженно, несправедливо. И теперь вместо покаяния, вместо какого-то сожаления со делом Каином, предъявляет претензии Богу. Он действительно себя Бога обвиняет. В чем он обвиняет? Он обвиняет его в несправедливости наказания. Он говорит: ты мне наказание такое представляешь, которое я, такой слабый человек, я его не смогу понести. Это наглость неверия. Все вращается вокруг него. Опять он сам, его интересы, его эгоизм в центре. Это то, что мы слышим сегодня. Извратив грехом землю, изначальный порядок на земле, гармонию на земле, сегодня люди постоянно предъявляют претензии к Богу. А почему войны? А почему геноцид? А почему болезни? А почему я не имею то, что я хочу иметь? Это вот эта слепота, ожесточение, неверие, связанное с помутнением разума. Итак, первая часть этой истории, который говорит о том, что неверие не способно каяться, к великому сожалению, потому что оно ожесточено, оно слепо изнутри, оно очень нелогично, очень нелогично.